Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Два дня близнеца по температуре спрогнозировали синоптики для столичного региона. На сегодня, завтра столбики термометров будут днем подниматься до отметки плюс 30. Но есть нюанс. Если на сегодня в плане осадков пообещали локальные дожди после обеда, то завтра осадки будут идти почти весь день. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что в целом на 7 утра трафик, что на подъездах к столице, что по МКАД, что по городу приемлемый, но только не на Ярославском центре, не на Щелковском из области и на участке МКАДу Ленинского. Там на эту минуту самые главные заторы.
0: В Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство официально разрешило производить, ввозить и продавать у нас в стране автобензин классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Постановление, сообщается, это будет действовать до июля следующего года. Как уточнили в Минэнерго, на заправках будут отражать информацию насчет экологического класса такого топлива, но и решение временное на год, чтобы наполнить топливом региона, сократив риски перебоев с поставками. Хотя экологические требования к топливу пересмотрели всего на один год, главная тема, конечно, обсуждение на автофорумах сейчас, приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных машин в плане турбомоторов. Так вот, автоэксперты отмечают, что такой бензин при кратковременном использовании большого вреда нанести не успеет. Но все-таки при больших пробегах, например, от 10 тысяч километров, неизбежен негативный накопительный эффект. РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Тут сообщается, что главная задача испытания – определить минимальное возможное время, за которое такой поезд может свой путь пройти. В целом сейчас двухэтажные составы курсируют уже по 30 маршрутам в стране. Больше всего их

по разным городам выезжает из Москвы, на втором месте из Петербурга. В частности, из столицы двухэтажные поезда ходят в Адлер, Новороссийск, Сочи, Кисловодск, Анапу, Воронеж, тот же Питер, Петрозаводск, Казань, Самару, Ижевск, Ульяновск, Пензу, Орск, Тольятти, Брянск, Чебоксары, Йошкар-Олу и Нижний Новгород. А из Петербурга на двухэтажном поезде можно отправиться в Адлер, Москву, Брянск, Белгород и Самару. Вообще двухэтажки ставят на самые востребованные пассажирами по стране направления, и в том числе они ходят во все курортные города на юге. В столице России в ближайшее время начнет патрулирование территории первая робособака в стране. И это будет историческое событие в плане охраны правопорядка, потому что вместо классической машины с полицейским патрулем конкретные кварталы будут патрулировать четвероногий робот. Пока это эксперимент, пилотный проект, проверка, тестирование инновационной техники. Робособака, известно, будет иметь динамик для двусторонней связи, то есть и с отделением полиции, и с гражданами, тревожную кнопку и громкоговоритель. Про полицейскую техно-новинку известно также, что может она патрулировать территорию даже в мороз до -35. Емкости аккумулятора у робособаки хватит на 3 часа передвижения. При обнаружении внештатной ситуации тут же она будет выводить картинку на экран оператору ситуационного центра. И на перспективу сообщается, после тестов первой в стране полицейской робособаки через несколько уже месяцев такие роботы начнут патрулировать один из районов в Москве полностью и самостоятельно. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Избегайте открытых конфликтов и яростных споров. Чрезмерная агрессия может лишить овнов, львов и стрельцов многих привилегий. Знаки земли. Сегодня то, что вы давно хотели, внезапно станет более доступным. Тельцы, девы и козероги, попробуйте позволить себе это, чтобы подпитать свой позитивный настрой. Знаки воздуха столкнутся с тем, что человек, который долгое время им противостоял, публично признает первенство и авторитет оппонента, то есть вас. Близнецы, весы и водолеи — этот момент расставит все точки над «и» в ваших отношениях. Знаки воды. Сегодня вы случайно обнаружите ошибку в старых расчетах, которая могла дорого вам обойтись. Это позволит ракам, скорпионам и рыбам переиграть ситуацию с максимальной выгодой для вашего кармана.
0: Утро на семи холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
3: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-260.
10: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
11: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. После открытия недавно дополнительного причала «Киевский» для 4-го маршрута электротрамваев на Москве-реке, открытие этого причала в виде шайбы помогло в том числе там разделить потоки регулярных и прогулочных судов. В мэрии анонсировали, что в планах еще до конца года запустить две речные остановки под названиями «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды». Вот они обеспечат в том числе удобную связь между Олимпийским комплексом «Лужники», природным заказником «Воробьевы горы», «Новодевичьим монастырем» и другими объектами по берегам Москвы-реки в этих районах. Общее количество, кстати, пирсов на регулярных речных рейсах в городе уже составляет 25. Центр организации дорожного движения подготовил еще почти 40 дорожных проектов для вылетных магистралей в Москве, для их дублеров, для съездов и прилегающих дорожных участков. Среди них устройство дополнительных полос и съездов, переразметка, изменение скоростного режима. Наибольшее, сообщается, количество изменений будет в Южном округе – 14 дорожных проектов, в Восточном округе – 9 и в Новой Москве – 8. Но и лидерами конкретно по числу таких проектов стало Варшавское шоссе и его дублеры. Там скорректируют скоро разметку, добавят еще 3 перехода, а также Ленинский проспект. Там у пересечения с улицами Обручева и Миклуха-Маклая установят дополнительные дорожные знаки. Продолжается строительство путепровода на Ярославском направлении железной дороги. Он соединит в итоге улицы Минжинского и Дудинки. Это будет огромнейшее сооружение. Почти над 30 жд-путями путепровод пройдет. Пролеты его разместят на 5 опорах. 2 ставят со стороны Хибинского проезда, 2 со стороны Анадырского и еще одну прямо между путями поездов. Ну и в итоге этот путепровод создаст транспортную связку от Ярославского до Дмитровского шоссе, улучшит транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, которые до сих пор разделяет железная дорога. Ну а теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра главные по протяженности заторы – это на Ярославском шоссе от Московской кольцевой в сторону центра, почти до ВДНХ, на Щелковском шоссе, а также на Носовихинском и на Ленинградском из области, и на участке Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. Вот там на эту минуту последствия серьезного ДТП. Ну и в черте города еще локальные заторы на Энтузиастов и Волгоградском. На этом пока все. Новости еще будут в 8.00 по Москве.
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В детстве объект сильно заикался и очень стеснялся этого. Чтобы побороть проблему, он специально записался на курсы актерского мастерства и заставлял себя выступать перед публикой. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Два дня близнеца по температуре спрогнозировали синоптики для столичного региона. На сегодня, завтра столбики термометров будут днем подниматься до отметки плюс 30. Но есть нюанс. Если на сегодня в плане осадков пообещали локальные дожди после обеда, то завтра осадки будут идти почти весь день.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Начиная с этого дня у нас в стране заработал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение при оформлении сим-карт для иностранных граждан в России. Наказание это вводится для операторов связи или структур, которые действуют от их имени. И теперь уголовное именно преследование будет грозить тем, кто ранее, например, дважды в течение года привлекался к ответственности за такие действия или имеет неснятую судимость именно по этой статье. Нарушители, объявлено, будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей, плюс еще возможны обязательные или исправительные работы, и главное ограничение или лишение свободы на срок до 1 года. Вот такие меры вводят, чтобы в том числе убрать по регионам из обращения сим-карты, которые обычно используют мошенники, в том числе оформляя симки на иностранных граждан, которые находятся в России. Все готово к запуску серийного производства нового кроссовера «Лада Азимут» на АвтоВАЗе. И, собственно, после того, как эта главная отечественная автоновинка в серию пойдет, старт ее продаж начнут к 60-летию завода, к зиме. «Лада Азимут» в итоге будет первой моделью АвтоВАЗа, которая получит новую российскую программную платформу для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами

Сбера и других отечественных технокомпаний. Ожидаемая цена нового автовазовского флагмана объявлена от 2,5 до 3 миллионов рублей. Число соперников российского кроссовера эксперты вводят Havell Jolio, Chery Tiggo 4 и Belgia X50. Ну и для сравнения, пока у автоваза самый дорогой автомобиль – это Lada Aura. Там цена тоже примерно доходит до 3 миллионов. Бесценен поступок, который для самой себя, ну и, в общем-то, для общего примера, какой может быть сила воли, совершила 97-летняя британская бабушка, которую зовут Бетти Бромадж. Вот эта дама в свои 97 стала самой пожилой барышней в мире, которая совершила трюк в виде выхода на крыло летящего самолета. Таким образом, в общем-то, она побила мировой рекорд, причем свой же, который до этого устанавливал в 22-м году. Британка снова полетала, стоя на крыльях биплана при поддержке страховки. Самолет в это время, причем, выполнял в воздухе самые разные маневры, включая петлю и переворот вокруг оси. К слову, год назад вот эта 97-летняя жительница Британии перенесла инсульт. И сейчас снова взялась за трюки на крыле самолета, чтобы собрать деньги для больницы, где проходило лечение. Трюк на крыльях летящего самолета состоялся. 97-летняя британка, мировой рекордсмен, больница в Британии получила средства на закупку оборудования. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Перед тем, как стать известным актером, объект успел сменить множество профессий. Был вышибалой в ночном клубе, гидом в зоопарке и даже продавцом в магазине ковров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Сок

0: технологично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150 0000.

0: Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зиларт. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио 7.

0: новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Дополнительно еще 25 километров автотрасс построят для обслуживания района Большого Сити, как уточнили в мэрии, чтобы обеспечить будущему жилому и деловому кластеру транспортную доступность. В том числе там уже идет реконструкция набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко», плюс еще формируется улично-дорожная сеть для транспортного хаба «Сити» и возводится в том числе два велопешеходных моста через Москву-реку. Кроме того, еще в перспективе проекты на 18 примерно километрах дорог с реконструкцией ключевых улиц и строительством новых развязок. Ну и также в этом районе планируют развивать маршрутную сеть наземного транспорта. На Ленинградском вокзале расширили продажу билетов на некоторые поезда. И тут пассажирам важно, что во всех кассах там теперь продают билеты на составы «Мегаполис» и «Ночной экспресс». До сих пор для оформления билетов на поезда Тверского экспресса, для сравнения, пассажирам надо было обязательно обращаться в отдельную кассу. Теперь же достаточно подойти к любому свободному кассиру в общем кассовом зале. Также можно еще оформить там возврат и уточнить информацию о поездке. Кассы на Ленинградском вокзале работают круглосуточно, поэтому воспользоваться услугами можно в любое время суток совершенно. На западе Москвы в ближайшее время начнет патрулирование территории первая робособака. Сообщается, что тестирование

0: тестировать эту инновационную платформу в помощь полиции будут в речном парке. Первую робособаку оснастят динамиком для двусторонней связи, тревожной кнопкой, громкоговорителем для оповещения граждан. Известно, что эта техно-новинка наша может работать в морозы до -35. Одного аккумулятора хватит ей на 3 часа передвижения по району. При обнаружении внештатной ситуации робот этот мгновенно выведет картинку на экран оператору ситуационного центра. Ну и после завершения тестов первой робособаки в Москве, а продлятся эти тесты несколько месяцев, далее таких роботов, сообщается, в помощь полиции, выведут уже на улицы массово. А теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. По данным сервиса Яндекс.Карты, на Московской кольцевой, в том числе из-за последствий ДТП, на 8:30 утра плохо едут участки от Дмитровского до Ленинградского шоссе, между Люблинской улицей и Волгоградским проспектом, а также от Варшавского и до Ленинского. Но и в черте столицы, в том числе из-за последствий автоаварий, сейчас крупные заторы наблюдаются на Профсоюзной улице у Савеловского вокзала и еще на востоке 3-го транспортного кольца у энтузиастов по внешней стороне.
1: Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: И у нас вопрос от Валерии из Омска. Все мы знаем слово «потусторонний». А можно ли предположить, что существует и слово «посюсторонний»? И что бы оно могло означать?
2: Не просто можно предположить, а можно открыть словари и его там найти.
1: О, как.
2: Существует такое слово в русском языке. И если «потусторонний» — это что-то такое мистическое, да? А что-то связанное с зелеными человечками и прочим, да? То «посюсторонний» означает «пренебрегающий нравственными ценностями», а также реальный, земной, в отличие от нереального потустороннего. Угу. То есть, видите, это и приземленный такой, и вполне реальный, и еще такой, который нравственные ценности не очень любит. И в словарях есть пример. Подмена духовных ценностей посюсторонними ценностями.
3: Ух,
2: это
3: ты.
2: Скорее что-то философское больше, не из живой речи, конечно, но такое слово есть и используется.
1: Интересно, очень интересно. В свои вопросы, друзья, задавайте Владимиру Пахомову, получайте интересные ответы. В целом, заходите на сайт Радио 7.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining men. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
8: She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Всем доброе утро. Два дня близнеца по температуре спрогнозировали синоптики для столичного региона. На сегодня, завтра столбики термометров будут днем подниматься до отметки плюс 30. Но есть нюанс. Если на сегодня в плане осадков пообещали локальные дожди после обеда, то завтра осадки будут идти почти весь день.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С этого дня у нас в стране начал действовать новый закон по защите россиян от кибермошенников. И главное, сообщается в нем, это очень жесткие нормы для банков, операторов связи, маркетплейсов и госструктур, через которые проходят наши персональные данные. Все они теперь будут отвечать, если прозевают мошеннические действия, если у них окажется информация о нас, если хищение денег все-таки произойдет. Вот тогда, сообщается, компенсировать финансовые потери официально будет та сторона, которая не выполнила свои обязанности. Это, в частности, или оператор связи, или тот же банк. Новый закон с этого дня в том числе дает нам возможность наделять своих родных или близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов, и еще гражданам отныне дают возможность установить через госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Можно будет ввести такой запрет еще и на передачу права пользования номера телефона третьим лицам, только за исключением членов своей семьи. Крупнейший у нас в стране маркетплейс Wildberries начал официально подготовку к запуску в России своего мессенджера. Сообщается, что для интернета зарегистрировали уже 170 доменов с выходом на будущий VB-чат. Хотя, в общем-то, он и на самом деле не такой уже будущий, потому что запущен в тестовом режиме для сотрудников, его тестируют. И хотя начиналось это все как внутреннее решение для общения команды крупнейшего в России маркетплейса, разработчики довели технологию до ее запуска в открытом виде для всех. Так что, кроме национального мессенджера Max, скоро для пользования в стране появится еще одна подобная платформа. Известный на весь мир бренд Adidas

Adidas извинился за себя и, как говорится, за того парня, то есть за всех остальных производителей спортивной обуви, за обилие розовых бутс на минувшем чемпионате мира по футболу. Это очень любопытное последствие футбольного первенства, потому что обувных дел мастера раскрыли информацию, что то, что почти все футболисты играли в розовых бутсах, самых разных при этом брендов, это все вышло случайно. Вообще, обычно на крупных спортивных турнирах производители инвентаря стараются выделиться уникальными дизайнами. Но почему-то в этом году ведущие бренды синхронно выпустили обувь в розовой гамме. И это сделали самые разные бренды. Nike, Puma, New Balance, Adidas, Skechers — все. Это очень странно, тем более, что производители обуви обычно не знают о точных цветовых решениях конкурентов до выхода новых коллекций. Это действительно странное совпадение. Надеемся, что такого больше не повторится. Нам всем должно быть стыдно, потому что это явно никому не понравилось, заявили по итогам чемпионата мира по футболу представители Adidas. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи сегодня.

0: Реклама.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.

Лазер. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150 00 00. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть». С 11 декабря 2025 года, 31 августа 2026 года. Организатор ООО.

0: устройства. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркеты Дом Ленда.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-235-0-263.
2: Радио 7.

французском. При этом он серьезно занимался кулинарией и даже проходил обучение у профессиональных шеф-поваров. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект окончил университет по специальности английский язык, а также свободно говорит на

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. После открытия недавно дополнительного причала «Киевский» для 4-го маршрута электротрамваев на Москве-реке, открытие этого причала в виде шайбы помогло в том числе там разделить потоки регулярных и прогулочных судов. В мэрии анонсировали, что в планах еще до конца года запустить две речные остановки под названиями «Воробьевская набережная» и «Новодевичьи пруды». Вот они обеспечат в том числе удобную связь между Олимпийским комплексом «Лужники», природным заказником «Воробьевы горы», «Новодевичьим монастырем» и другими объектами по берегам Москвы-реки в этих районах. Общее количество, кстати, пирсов на регулярных речных рейсах в городе уже составляет 25. Центр организации дорожного движения подготовил еще почти 40 дорожных проектов для вылетных магистралей в Москве, для их дублеров, для съездов и прилегающих дорожных участков. Среди них устройство дополнительных полос и съездов, переразметка, изменение скоростного режима. Наибольшее, сообщается, количество изменений будет в Южном округе – 14 дорожных проектов, в Восточном округе – 9 и в Новой Москве – 8. Но и лидерами конкретно по числу таких проектов стало Варшавское шоссе и его дублеры. Там скорректируют скоро разметку, добавят еще 3 перехода, а также Ленинский проспект. Там у пересечения с улицами Обручева и Миклуха-Маклая установят дополнительные дорожные знаки. Продолжается строительство путепровода на Ярославском направлении железной дороги. Он соединит в итоге улицы Минжинского и Дудинки. Это будет огромнейшее сооружение. Почти над 30 ЖД-путями путепровод пройдет. Пролеты его разместят на 5 опорах. 2 ставят со стороны Хибинского проезда, 2 со стороны Анадырского и еще одну прямо между путями поездов. Ну и в итоге этот путепровод создаст транспортную связку от Ярославского до Дмитровского шоссе, улучшит транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, которые до сих пор разделяет железная дорога. Ну а теперь к ситуации на автодорогах на эту минуту. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов со стороны области к Москве ключевые заторы на эту минуту на 9:30 утра. На Ленинградском, на Киевском, на Можайском и на Щелковском направлениях. Московская кольцевая также местами стоит по внутренней стороне на юго-востоке и от юга на юго-запад, ну и по стороне внешней еще на востоке и на северо-западе. И в черте столицы самый проблемный трафик на эту минуту на шоссе энтузиастов и на востоке Третьего кольца, а также на Ярославском, на Ленинградском и на Волоколамском шоссе.

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Избегайте открытых конфликтов и яростных споров. Чрезмерная агрессия может лишить овнов, львов и стрельцов многих привилегий. Знаки земли. Сегодня то, что вы давно хотели, внезапно станет более доступным. Тельцы, девы и козероги, попробуйте позволить себе это, чтобы подпитать свой позитивный настрой. Знаки воздуха столкнутся с тем, что человек, который долгое время им противостоял, публично признает первенство и авторитет оппонента, то есть вас. Близнецы, весы и водолеи — этот момент расставит все точки над «и» в ваших отношениях. Знаки воды. Сегодня вы случайно обнаружите ошибку в старых расчетах, которая могла дорого вам обойтись. Это позволит ракам, скорпионам и рыбам переиграть ситуацию с максимальной выгодой для вашего кармана. Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
11: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Два дня близнеца по температуре спрогнозировали синоптики для столичного региона. На сегодня, завтра столбики термометров будут днем подниматься до отметки плюс 30. Но есть нюанс. Если на сегодня в плане осадков пообещали локальные дожди после обеда, то завтра осадки будут идти почти весь день.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Мошенники запустили новую схему обмана подростков в стране, которые достигли совершеннолетия. Предлагают переоформить номер мобильного телефона с родителя на них самих. Как предупредили на этот счет в МВД, и родители, и подростков, которым в этом году исполняется 18, аферисты под видом операторов связи звонят с такими предложениями, сообщают, что все это делается дистанционно, в ответ просят продиктовать код из СМС. После этого на самом деле запускается мошенническая схема с личными данными. Рекомендация всем от МВД – не реагировать на звонки с предложениями переоформить номер мобильного в связи с совершеннолетием. Любителям фастфуда пришла очень важная и интересная новость от Роскачества. Ведомство провело проверку и выявило кишечную палочку в бургерах крупнейших подобных структур в России. Сообщается, что нарушение санитарных норм вообще обнаружили у 7 брендов. Это BB & Burgers, The Big, Burger Heroes, Бюро, Catch Up, Toro Grill и Достоевский. В бургерах первых 5 из этого списка фастфудов нашли кишечную палочку. Эксперты Роскачества пояснили, что это говорит о возможных нарушениях температурных режимов хранения и недостаточной санитарной обработки оборудования. Сегодня четверг, традиционный день кинопремьер, и в этот день, логично, в том числе, появилась новость о том, что голливудская новинка под названием «Человек-паук. Новый день» собрала за одну неделю проката более 1 миллиарда долларов, тут же став самым кассовым фильмом этого года в мире. Новая серия про героя комиксов достигла, причем этого показателя, быстрее всех других фильмов про Человека-паука. Мало того, фильм покрыл все траты на производство и на рекламу всего за 3 дня проката. За следующие 3 дня принес прибыль

100%, и прокат продолжается. Значит, кино все-таки не умерло. Вот так прокомментировали происходящее создатели этой голливудской картины. К слову, в России прокат этого нового фэнтези сдвинули на пару недель. Премьера фильма «Человек-паук. Новый день» у нас в кинотеатрах будет не 6, а 20 числа. Это ради поддержки отечественного фильма «Последний богатырь. Колобок». Вот это наше кино стартовало в прокате как раз сегодня. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект трижды номинировался на «Оскар» как актер и один раз как продюсер, но пока так и не получил золотую статуэтку. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: 107. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И сегодня расскажу о том, какие киноновинки ждут нас на больших экранах в этот четверг. Самый большой сюрприз для детей и их родителей – смешарики сквозь вселенные. В центре сюжета – неразлучные друзья Крош и Ёжик, которые находят в Ромашковой долине загадочное высокотехнологичное устройство. Прибор мгновенно переносит героев в невероятную компьютерную игру про далекое будущее. Они превращаются в обычных земных детей на борту огромного космического корабля, летящего на Марс. Настоящие и очень опасные приключения начинаются в тот момент, когда круглые персонажи с ужасом осознают, все происходящее вокруг них вовсе не виртуальная реальность. Также на больших экранах появится фантастический экшн-триллер «Катастрофа. Удар из космоса». Главная героиня фильма, отважная девушка Джемма, служит в элитном международном спецподразделении. Ее начинают преследовать жуткие и реалистичные видения о скорой и неизбежной гибели всего человечества. Постепенно эти ночные кошмары начинают переплетаться с новостями, которые выводят оперативницу на след глобальной космической угрозы. Пытаясь опередить время и разобраться в запутанной ситуации, Джемма оказывается перед сложнейшим выбором, от которого теперь зависит судьба всей нашей планеты. И на десерт леденящий душу хоррор «Корни. Сага о вампирах». Пятеро популярных блогеров решают устроить себе идеальные выходные, отложить смартфоны и отдохнуть в глуши, далеко от цивилизации. Однако беззаботный пикник в глубине густого леса быстро оборачивается кошмаром. Своим шумным вторжением молодые люди случайно пробуждают от многовекового сна самого первого и самого безжалостного вампира в истории. С этого момента веселый уикенд превращается в яростную борьбу за выживание, где до финальных титров доживут далеко не все.
0: Синематека на радио 7.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Два дня близнеца по температуре спрогнозировали синоптики для столичного региона. На сегодня, завтра столбики термометров будут днем подниматься до отметки плюс 30. Но есть нюанс. Если на сегодня в плане осадков пообещали локальные дожди после обеда, то завтра осадки будут идти почти весь день.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство разрешило производство, ввоз и продажу автобензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, и постановление на этот счет будет действовать до июля следующего года. Как уточнили в Минэнерго, на АЗС при этом будет отражаться информация об экологическом классе такого топлива. Решение временное, на год, чтобы наполнить топливом регионы, сократив риски перебоев с поставками. Отмечают эксперты, что хотя экологические требования к топливу пересмотрели власти всего на один год, тем не менее, главная тема обсуждения на автофорумах сейчас – приговор ли Евро-2 и Евро-3 для современных турбомоторов у машин. Автоэксперты отмечают следующее. Такой бензин при кратковременном использовании большого вреда нанести не успеет, но при больших пробегах, например, цифры приводятся от 10 тысяч километров, неизбежен, к сожалению, накопительный эффект. С этого дня в стране начал действовать новый закон по защите россиян от кибермошенников. И тут самое важное – это жесткие нормы, которые вводят для банков, операторов связи, маркетплейсов и госструктур, через которые идут наши персональные данные. Все они теперь будут отвечать, если прозевают мошеннические действия, если у них окажется информация о нас, если хищение денег все-таки произойдет. Вот тогда компенсировать финансовые потери будет та сторона, которая не выполнила свои обязанности. Например, тот же оператор связи или банк. Новый закон с этого дня заодно дает нам возможность наделять своих родных и близких статусом уполномоченного лица для подтверждения денежных переводов. И третий важный момент. Гражданам дают возможность установить через госуслуги и МФЦ самозапрет на заключение договоров услуг связи, чтобы на нас не могли зарегистрировать сим-карты. РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Новое направление. Тут сообщается, что главной задачей испытаний как раз определить минимально возможное время, за которое такой поезд может свой путь пройти. В целом сейчас двухэтажные составы курсируют уже по 30 маршрутам в стране. Больше всего их по самым разным городам выезжает из Москвы. На втором месте идет Санкт-Петербург. В целом двухэтажные составы ставят на самые востребованные пассажирами направления, и в том числе они ходят во все курортные города на юге России. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
5: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
4: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
5: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
4: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
4: Sodis.ru.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи

0: технологично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
1: Грузовичков.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.
6: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Всероссийский музей декоративного искусства впервые стал площадкой проекта «Лето в Москве». В музейном саду усадьбы Астермана проходит городской фестиваль искусств «Русский кот». Это бесплатная открытая площадка, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках. Фестиваль выстроен по принципу еженедельного тематического цикла. Темы охватывают весь спектр русской культуры. Рассказываем, старая сказка на новый лад, свистопляска, шито-вышито, пир на весь мир, придумано и сделано в России и другие. А в рамках программы «Московское чаепитие» проходит дегустация чая «Москва». Мероприятия фестиваля бесплатные, на часть событий требуется предварительная регистрация. Полная программа есть на сайте Всероссийского музея декоративного искусства. В Театре Моссовета завтра новая версия «Трех мушкетеров» в формате музыкального шоу. Режиссер Евгений Марчелли называет постановку драматическим концертом. История раскрывается через 20 вокальных и танцевальных номеров из мюзикла Максима Дунаевского. Драматургической основой послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия в романе «Дюма отца» — история с подвесками, подаренными королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бекингему, который должен был во что бы то ни стало вернуть юный Д'Артаньян и его друзья. Начало в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на «Самокат.ру». 6+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Ночью 18-20 градусов, днем.

0: плюс 31, плюс 33.
1: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
2: Добрый день. Кабмин разрешил выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля следующего года. О принятом постановлении сообщили в Минэнерго. Там добавили, что АЗС будут предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор. В министерстве заявили, что решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка топливом и предотвращение возможного дефицита. Центр Сберком провел жеребьевку по размещению партии в бюллетене на выборы в Госдуму. В федеральном бюллетене первую строчку займет «Единая Россия». Далее последуют «Яблоко» и «ЛДПР». За ними разместятся партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», «КПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в период с 18 по 20 сентября. Всего в этих выборах примут участие 11 партий. В России сегодня День железнодорожных войск. Ежегодно он отмечается 6 августа. Профессиональный праздник приурочен ко дню образования специальных воинских формирований для охраны и эксплуатации Санкт-Петербургско-Московской железной дороги. Указ Николая I положил начало формированию военно-железнодорожных подразделений. Им было предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станций, охрана мостов и переездов. Сегодня это специальные войска, предназначенные для восстановления, строительства, эксплуатации и технического прикрытия железных дорог. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Каширки, от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе. Дмитровское шоссе, есть проблемы от поворота на Федоскина до поселка Еремина. Горьковское шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монина. А Ярославское шоссе тормозит от МКАД до Сержантской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного четверга.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining men. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: А? Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nashkotom.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщик. Подробности на dsk1.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.

АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: всем, что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект высокого роста, атлетического телосложения, с ярко-голубыми глазами и очень выразительным лицом. Его внешность часто называют классической голливудской красотой, из-за чего его регулярно ставят в списки самых привлекательных мужчин планеты. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
6: I wanna, mm-mm, I wanna, mm-mm.

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Ночью 18-20 градусов, днем плюс 31, плюс 33.

0: Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Росстат зафиксировал в стране недельную дефляцию. Показатель составил 0,02%. Речь идет о данных с 28 июля по 3 августа. В отчете ведомства говорится, что за указанный период заметно подешевели маргарин, куриные яйца, полукопченые колбасы, сливочное масло и пастеризованное молоко. Зафиксировано снижение стоимости белокочанной капусты, картофеля, свеклы и помидоров. При этом выросли цены на огурцы, яблоки, бананы, гречневую крупу, мясо кур, свинину, говядину и баранину. РЖД еще раз выставит на торги Рижский вокзал в Москве. Накануне из-за отсутствия заявок не состоялся третий аукцион по продаже этого объекта. Как сообщили в компании, для активов такого масштаба длительный цикл продажи – нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро и рынок изучает объект. Согласно данным торгов, начальная цена лота составляла 4 миллиарда рублей. Здание Рижского вокзала в Москве РЖД, напомню, пытается продать с марта. Организаторы Интервидения подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии, однако точные дата и место еще не определены. Как было объявлено в финале Интервидения в Москве в прошлом году, следующей страной проведения становится Королевство Саудовская Аравия. Об этом ТАСС сообщили организаторы песенного конкурса на фоне новостей о том, что его проведение под вопросом. Время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки конкурса еще обсуждаются. Глава МИДа России Сергей Лавров ранее выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на проведение Интервидения. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады, на внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Щелковское шоссе, есть проблемы от границы Щелковского района до реки Пихорка, Симферопольское шоссе от Домодедовского шоссе до Рощинской улицы, а шоссе энтузиастов тормозит от улицы Уткина до Авиамоторной. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Резервный застройщик Юго-Запад столицы». Проект на информация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
3: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
4: если доверить его специалистам компании «Содис».
3: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
4: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
3: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
4: Всеми деталями займется персональный менеджер.
3: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: and everywhere.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и плюс 30-32 градуса. Завтра в столице переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Ночью 18-20 градусов, днем плюс 31, плюс 33.

0: 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Центр Сберком назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 000 человек. Ранее глава ЦИК Алла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии, однако и сейчас остается очень востребованным. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие 2 года не будет, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, все новшества ограничиваются лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые ведомство пересматривает по результатам анализа прошедшей экзаменационной кампании. При этом в ближайшие 4-5 лет планируется вести устную часть ЕГЭ по истории, а в перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Синоптики рассказали о погоде в последний месяц лета в столичном регионе. Август в Москве области в целом не будет ни теплым, ни холодным. Температура ожидается около климатической нормы. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, это не значит, что в течение месяца не будет каких-то отдельных дней с жаркой погодой, либо дней с температурой, которая на несколько градусов ниже нормы. Метеоролог также добавил, что пик жаркой погоды в Москве области придется на завтрашний день. В пятницу 7 августа столбики термометров могут подняться до плюс 33 градусов. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского до Носовихинского шоссе и от Ясенева до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Волгоградки и от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Волгоградки до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining men. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: А? Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
5: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
6: Сложно.

0: логично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Фамилия объекта точно такая же, как у известного сериального детектива, который расследовал убийство Лоры Палмер в небольшом американском городке. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.
5: Come here, baby.

обещает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Ночью плюс 18, плюс 20, а днем 31-33 градуса жары.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Число бюджетных мест в вузах для олимпиадников предложили ограничить. Такой инициативой выступил ректор МГИМО Анатолий Таркунов. Он призвал ввести для указанной категории поступающих специальную квоту – не больше 10-15% от общего числа бюджетных мест. Эксперты отмечают, что для обычных 11-классников мест на бюджетных отделениях ведущих университетов страны практически не остается из-за наплыва победителей олимпиад с приоритетным зачислением. Россияне смогут вносить наличные на свой счет через сторонние банкоматы. Пополнение будет работать через систему быстрых платежей. Новые правила начнут действовать с 1 октября. Об этом сообщили в Центробанке. Также регулятор предлагает установить лимиты на такие операции. Не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, не больше 50 тысяч в сутки и не больше 200 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что решение о внедрении этой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. Фестиваль «Вкусы России» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 23 августа. Организаторами мероприятия стали Минсельхоз совместно с правительством Москвы. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукции со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах. Ярмарка объединит производителей более чем из 75 регионов, которые представят свыше 5000 товарных позиций, в том числе вологодское масло, коломенские калачи, тульские пряники, адыгейские сыр, астраханскую воблу, карельские ряпушки, уральское варенье из одуванчиков и многое другое. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовской.

0: Кутузовского проспекта от Шереметьевской улицы до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шмидтовского проезда до Кутузовского проспекта. МКАД внутренняя сторона тормозят от Волгоградки до Каширки. На внешней стороне МКАД есть проблемы от Ленинградского шоссе до улицы Свободы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.com.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Круиз. Восхитительный коктейль.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает...

0: Динамо Трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: На ТУ-ТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. ТУ-ТУ. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и до 32 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, кратковременный дождь, ливень, местами гроза, град. Ночью +18, +20, а днем 31-33 градуса жары.

0: часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. В регуляторе считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива – ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Напомню, 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% до 14% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Сезон винограда нового урожая начался на столичных ярмарках. Его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской областей. Посетители могут купить светлый, темный, красный кишмиш, розовые дамские пальчики, а также сорта лучистый, белый мускат и черный крымский. Ранее, напомню, в столице заработали 145 сезонных бахчевых развалов. Арбузы и дыни там будут продаваться до начала октября. Метеорологи назвали минувший июль самым жарким в России за последние 135 лет. Средняя температура воздуха побила исторический рекорд 2010 года, повторенный в 2024, сообщили в гидрометцентре. Там добавили, что температурный максимум был обновлен благодаря аномальной жаре в азиатской части страны. В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах столбики термометров превышали климатическую норму на 3 градуса. При этом на европейской части страны, напротив, наблюдалась относительная прохлада, а в ряде западных регионов среднемесячные показатели оказались даже на градус ниже климатической нормы. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского до Носовихинского шоссе, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Волгоградки до Носовихинского шоссе и от Ленинградки до улицы Свободы. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Хорошовского шоссе до Савеловской эстакады. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Кутузовского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fastravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Я взялся за этот труд отчасти ради денег, писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Один из самых ярких образов объекта – стареющая рок-звезда, которая помогает молодой талантливой девушке взойти на вершину славы. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: А между прочим, синоптики завтра также обещают до 29 выше 0, как сегодня, но дышать будет полегче, потому что дожди будут идти чуть ли не весь день. А ветер при этом обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 5 вечера. И с вашего позволения сразу же приступим к новостям от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Газовые хранилища Евросоюза оказались заполнены менее чем на 58%. Это самый низкий показатель для этого времени года за всю историю наблюдений и на 12% ниже уровня прошлого года. Об этом пишет Reuters. Запасы газа в Европе упали до рекордно низкого уровня из-за войны с Ираном, которая сократила мировые поставки. Как отмечает агентство, переход от российского трубопроводного газа к сжиженному от других производителей может привести к тому, что Евросоюзу придется переплачивать за поставки в случае суровой зимы, если он не сможет в достаточной мере заполнить хранилища в летние месяцы. Свыше 60% действующих отделений Почты России нуждаются в косметическом или капитальном ремонте. Как сообщил замгендиректора компании Захар Грузнов, в неудовлетворительном состоянии находится более 24 тысяч из 38 тысяч отделений по всей стране. Косметический ремонт требуется каждому четвертому отделению, капитальный каждому второму третьему. Восстановление помещений уже начали в Вологодской, Московской, Рязанской, Тульской и Свердловской областях, а также в Башкирии. До конца года планируется обновить 215 отделений. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Такие данные приводит социальный фонд. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг. Отмечается, что заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценно бумажному варианту. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вторая по популярности причина – изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликта внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда, если они получат карьерный рост или в случае перевода в филиал компании ближе к дому. 77% опрошенных, желая уволиться заранее, сообщают работодателю о своем намерении.

0: вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Вот знаете, где-то вычитал, что в режиме пятидневки время пролетает быстрее, чем при других рабочих графиках. И, судя по всему, действительно так. Ведь, казалось бы, вот только-только мы трудовую неделю распечатали, а тут, нате, здрасте, уже и четверг подходит к логическому завершению. Но, между прочим, кто-то из вас этот день закончит с прекрасным подарком от любимой радиостанции. В этом часе мы определим счастливчика, а еще... к 40-й минуте ближе. Погрузимся в жизнеописание кого-то из великих. Случится это благодаря рубрике «Человек с большой буквы». Ну и, конечно, все это, как всегда, под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Ну а тем временем в столице уже 4 минуты 6-го пополудни. Всем привет, и пусть этот вечер обязательно будет добрым.

Сабрина Карпентер на Радио 7. Эспрессо. Привет всем кофеманам. Вот и, кстати, друзья мои, неврологи называют кофе чуть ли не лучшим напитком для поддержания когнитивного здоровья. Якобы всего пара чашечек в день помогут вам сохранять ясность ума до глубокой старости. Да. Ну, а вот этот самый ум, логическое мышление, ну и, наверное, немного удачи, очень даже пригодятся всем претендентам на победу в нашей шпионской игре с названием «Тайная персона». Напомню, каждый день наш секретный агент в эфире оставляет 7 подсказок, которые вам помогут опознать звезду мирового масштаба. Звезда эта, конечно, коварнейшим образом хочет остаться незамеченной, но, уверен, от зоркого глаза слушателей «семерки» никак не спрятаться. И вот всем, кто догадался, на кого же сегодня была объявлена охота, предлагаю вписать имя подозреваемого в специальную форму на сайте radio7.ru и сразу же после условного сигнала отправить сообщение в студию. И тому, кто окажется 7-м, торжественно вручу экипировку секретного агента. Наш фирменный свитшот «Радио 7». Так что

0: Слушайте, ну сегодня действительно очень тайная персона у нас получилась. Сколько вариантов разных. Вот ни одного пока селебрити не пытались так сложно угадывать. Слушатели, кого только не было среди вариантов. Хью Грант, Брэд Питт, Роберт Энтони Плант, Сильвестр Сталлон, Брюс Уиллис, Скэтмен Джон. В общем, вариантов масса. Даже Элис Купер как-то промелькнул. Но тем не менее, седьмое сообщение с правильным ответом прислал Павел из Казани. У Павла настолько секретная работа, что мы даже не решились ее озвучивать в эфире. Но, в принципе, все соответствует нашей шпионской игре. Добрый вечер, Павел.
1: Да, здравствуйте, Олег. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Ну и скажите, пожалуйста, кто же это? Может быть, Джуд Лоу? Может быть, Эмили Блант? Как думаете? Нет?
1: Нет, сегодня, конечно, было нелегко, но все-таки мы справились. Это Брэдли Купер.
0: Абсолютно верно. А какая подсказка вам помогла убедиться в этом уже точно?
1: Самая последняя подсказка помогла убедиться точно, но детектив из Twin Peaks была как первая попытка, что... И мы идем в правильном направлении.
0: Слушайте, но мало того, что мы идем, мы пришли в этом правильном направлении. Вам достается фирменный свитшот от Радио 7. Теперь носите с гордостью, потому что действительно в сложном раунде вы сегодня победили. Поздравляю, спасибо, что с нами. Ну и если вы не против, Павел, послушаем Брэдли Купера.
1: Конечно, конечно. Но... Спасибо большое за подарок.
0: Спасибо вам за то, что с нами. И Брэдли Купера мы будем слушать не одного, а вместе с очаровательной дамой, зовут которую Леди Гага. Ну и напомню, что тайная персона новая ждет вас уже завтра. И завтра просыпайтесь, включайте Радио 7, ловите подсказки и, конечно же, побеждайте.

0: Об уже вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. 40 минут потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Полчаса на Ленинградке от Чашникова до Московского Малого кольца. Медленно едет Ярославское шоссе от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. И небольшой затор на Северо-Восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы. Удачи на дорогах.
2: Реклама.
3: А?
4: Ущипни меня.
3: Зачем?
4: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
4: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
4: Ай!
5: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
7: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
6: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
7: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру»

0: технологично.
1: Грузовичков. Грузовичков.
2: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150 0000.
1: Грузовичков.

0: Всем подробности на сайте azs.datnefti.ru.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-503-360.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.
1: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В начале 20 века советское кино только училось говорить. А наш герой уже тогда понимал, что настоящий фильм рождается не на съемочной площадке, а в монтажной. Да, наш сегодняшний герой – Всеволод Илларионович Пудовкин. Режиссер, который превратил склейку кадров в настоящее оружие. Пудовкин пришел в кино не из театральной богемы, как многие до него. Бывший химик, участник Первой мировой, военнопленный, он знал, что такое голод, страх и надежда. И именно это знание режиссер и принес в свои фильмы. На его лице редко видели усталость. Он точно понимал, под каким углом должен падать свет, чтобы зритель в зале

0: Или почувствовал физическую боль или восторг. И главное открытие мастера – это, конечно же, монтаж. Непростой стык кадров, нет. Пудовкин изобрел свой метод под названием «психологический монтаж». Такой подход заставлял мозг зрителя самостоятельно дорисовывать то, что не видно в кадре. Лицо матери, бегущей по льдинам, лицо ребенка, лицо солдата. И каждый сам собирает из этих кусочков свою историю. Его ленты «Мать» и «Потомок Чингисхана» до сих пор поражают новаторским подходом к монтажу. Коллеги удивлялись его универсальности. Пудовкин сам писал сценарии, читал лекции и великолепно играл в кино. Именно он создал тот самый незабываемый и пронзительный образ юродивого в картине Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Всеволод Илларионович выстраивал свои картины с точностью химической реакции. Каждый план, каждый ракурс были важнейшим элементом в его сложном уравнении. Пудовкин сломал старое представление о том, что кино — это просто движущиеся картинки. Он показал, что монтаж — это мышление, что кадр может быть куда сильнее слова, что настоящее кино рождается в голове зрителя. Поэтому его фильмы до сих пор изучают во всех киношколах мира. Всеволод Илларионович Пудовкин. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На Радио 7.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Баста Раймс и Марай Кэрри на радио 7. I know what you want. Или, если по-нашему, то я знаю, чего ты хочешь. Ну, получается так. И знаете, думаю, не ошибусь, если скажу, что многие и многие сейчас хотят лишь одного. Вот побыстрее разделаться со всеми рабочими вопросами и, наконец-то, вдохнуть летнего вечера вне офисов. Ну, собственно, этот вид удовольствия уже не за горами. Без 10:06 пополудни в столице. И на ход ноги послушаем группу Сэш, да, тот самый Эквадор. Ну, а прямо сейчас Габбач на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Мошков. Вечер на семи холмах.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining men. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, без зонта завтра не обойтись. Да, дожди на протяжении всего дня, обещают синоптики. При этом переменно облачное небо, до 29 выше 0 на термометрах. И ветер обещается дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера и 1 минута. А прямо сейчас окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Минэкономразвитие совместно с другими ведомствами прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Как сообщил министр Максим Решетников, приоритетной задачей этих мер – восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности. О каких конкретно мерах идет речь, он не уточнил. Логистические объекты Wildberries подвергаются атакам со второй половины июля. Пострадали, в частности, склады в Подмосковье, Краснодаре, Ставрополье, в Польском крае, Пензенской области, Удмуртии, Волгоградской области, Татарстане, Самарской, Владимирской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях. Владимир Путин разрешил приватизацию аэропорта Шереметьево. Это следует из указа президента. Правительству при этом поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно документу, при продаже акции аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственности иностранцев или подконтрольных им лиц. Рефинансирование кредитов наличными экономит россиянам четверть ежемесячного платежа. Такими данными поделились ВТБ. Всего за полгода клиенты банка оформили займов почти на 10 миллиардов рублей. По статистике, 85% потребителей рефинансируют один кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для них в среднем снижаются на 16 процентных пунктов. Сейчас программа рефинансирования финансирование ВТБ позволяет объединить до 6 кредитов, оформленных в других банках. Один из главных музеев в Нью-Йорке, Метрополитен, этой весной тихо, без единого пресс-релиза, повесил на стену картину Леонардо да Винчи. И публика заметила ее лишь спустя несколько месяцев. Речь о картине «Мадонна с веретеном», небольшом полотне, переданном музею на долгосрочный заем миллиардером Кеннетом Гриффином. Работу разместили на втором этаже среди европейской живописи. До появления этой картины в США публично можно было увидеть лишь одну работу да Винчи – портрет Джиневры в Национальной галерее искусства в Вашингтоне. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Итак, друзья мои, 4 из 5. Да, ну, звучит, конечно, как название какой-то лотереи, но нет, 4 рабочих дня мы с вами преодолели, осталось всего ничего, так что, как говорится, улыбаемся и машем. Ну а в этом часе не только улыбку, но и настоящий восторг мы кому-то из вас организуем по результатам игры «Третий лишний». К ней приступим через пару песен буквально, а во второй половине часа будем черпать полезную информацию от нашего тревел-эксперта. Ждем в студии трепетную Ольгу Яковину, которая обязательно пару полезных идей для путешествий подкинет. Ну а пока же вернемся к музыке. И далее на Радио 7 Джон Бон Джови, а прямо сейчас Мел Си на семи холмах. Добрый вечер.

Лобове пел на Радио 7. Ну и тему любви мы с вами дали и продолжим. Любви к подаркам, друзья мои, да. Ну а что, тоже чувство, как ни крути. Давайте поиграем в третий лишний. А победителю сегодняшнего раунда подарю фирменное полотенце от Радио 7. Чертовски стильное и уютное. Прямо, знаете, как эфир любимой радиостанции. Причем имейте в виду, что география в данном случае никакой роли не играет. Абсолютно. Подарок победителю мы заботливо упакуем и отправим в любую точку России. Так что, ежели желаете полотенчика заполучить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение, вот что в голову взбредет. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а я традиционно отсчитываю седьмое, и с его автором встретимся в эфире совсем уже скоро. Удачи!

0: будете бухгалтером, экономистом, вот это вот все? Или как-то поменялось все?
1: Ну, я бы не сказал.
0: Ага. Ну, а в школе какой у вас был любимый предмет?
1: Сложно сказать, но один из любимых, в принципе, был даже, наверное, химия.
0: Серьезно, что ли? Смотрите, как совпало. Сейчас мы проверим, насколько любимая была ваша химия, потому что именно химия будет темой нашей сегодняшней игры, если вы не против. Вот давайте сейчас вспомним таблицу периодических элементов Дмитрия нашего Менделеева и скажите, пожалуйста, какого химического элемента в этой таблице не имеется? Сурьма, лантан или феррул? Что лишнее? Что не химический элемент? Сурьма, лантан, феррул. Как думаете?
1: А, последний я не расслышал. Как еще раз
0: назвать? Феррул. Феррул. Вот у вас, кстати, по химии
1: я
0: какая
1: думаю,
0: оценка
1: что...
0: была?
1: Ну, наверное, 4, я уже не помню.
0: Угу. Ну, сейчас давайте, если что, балл вам добавим. Будем считать, что 5, если правильно ответите. Итак, сурьма, лантан, ферру. Угу. Вы выбираете что?
1: Я выбираю...
0: Вы выберите правильный ответ, пожалуйста, Николай. Я вообще буду счастлив. Итак. Что-что?
1: Это, видимо, намек. Я говорю, это, видимо, намек.
0: Конечно, намек.
1: Ну, я думаю, что тогда Эрл, третий, не знаю, правильно произнес, но...

0: К кольцевой на внешней стороне от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Тормозит Ярославское шоссе от Ивантеевского до поворота на Костина. Затор на 45 минут на Дмитровке, но от Савеловской эстакады до моста через Октябрьскую железную дорогу и полчаса потеряете на третьем транспортном на внутренней от Ленинградского проспекта до проспекта Мира.
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

0: Advisor. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150 0000.
1: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Обручево 30. Дом премиум-класс.

0: панорамные виды на столицу.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
3: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: расположили свои арт-объекты на протяжении 230-километровой горной тропы между старинными городками Лех и Каргил. Это древний торговый путь, который когда-то был одним из ответвлений Великого Шелкового пути. И вот здесь, среди горных долин, деревушек, молитвенных ступ и подвесных мостиков, появились впечатляющие инсталляции и объекты ленд-арта. Чтобы увидеть их все, нужно совершить уникальный высотный арт-трекинг. А в течение 10 дней биеннале экскурсии по своим творениям будут проводить сами авторы, творчество которых теперь уж точно можно считать высоким и даже очень высоким искусством.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: И Джейсон Донован на Радио 7, Especially for you, или специально для тебя. Вот так называется эта песня, которую, знаете, наверное, можно сделать гимном Радио 7. Ну а почему бы и нет? Потому что все, что мы делаем, это для вас, друзья мои. Ну, серьезно, потому что без вас и не было бы такой великолепной семерки. Спасибо, что разделяете нашу компанию. Это чертовски приятно осознавать. И вот та же самая музыка. Конечно, она лучшая на все времена, это бесспорно. Но когда понимаешь, что слушаешь ее в большой компании, то как-то она еще приятнее, что ли, становится. Ну, а под занавес часа в эфире появится Чак Берри и прямо сейчас Адель на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Судя по всему, дождю завтра быть. Так, во всяком случае, синоптики утверждают. Как с утра начнется, так и до вечера. Знаете, здрасте. При этом до 29 выше 0 на термометрах нас ожидает. И ветер до 9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас минутка новостей от

часов и 2 минуты этого четверга осталось в прошлом, да по большому-то счету. И вся неделя уже там, да? Завтра в это же время будем радоваться наступившим выходным, но, знаете, это совсем не значит, что хорошее настроение надо откладывать на пятницу. Нет, мне кажется, и сегодня мы имеем полное право на то, чтобы этот вечер прожить в удовольствие. Ну, а таковое без музыки Радио 7 полным считать попросту невозможно. Поэтому оставайтесь в нашей компании и будем поднимать настроение до удобоваримых высот с помощью любимых песен. Вот одну из таких далее исполнят Томас Ред и Тедди Свимс, а прямо сейчас Стинг на Радио 7. Добрый вечер.

Томас Ред и Тедди Свимс на радио 7. Something about a woman. Или что-то есть в этой женщине. По-нашему так песня называется. И вот знаете, судя по клипу на песню,

0: даже себе на мужнину сменила. Но здесь тоже не все так просто, потому что буквально пару лет назад супруга ее обвиняли в домогательствах к некоторым женщинам. Ну и Джерри Халливелл тогда даже публично отказалась от фамилии, вернув свою девичью. Однако позднее пара смогла этот этап преодолеть, и теперь опять Джерри Халливелл носит фамилию Хорнер. Ну, в общем, запутанные все эти семейные отношения, поэтому давайте лучше будем наслаждаться музыкой, которую Джерри Халливелл исполняет. И прямо сейчас предлагаю послушать песню «Колин». Ну, а еще больше музыки и, конечно же, интересных фактов о Джерри Халливелл ждут нас на выходных здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Уикенд Джерри Халливелл. Только на Радио 7.

0: С Яндекс.Карты почти час потеряете на третьем транспортном на внутренней от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. Московская кольцевая тормозит, внешняя сторона от Белой дачи до Носовихинского шоссе. На проспекте Мира затор от Грохольского переулка до моста окружной железной дороги и полчаса потеряете на Ярославке от поворота на Красноармейск до поворота на Костина.
1: Реклама.
2: На старт! Внимание!
1: Нет внимания?
2: Значит, нужен!

0: для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-263.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.

От заката до рассвета. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями.

шутки с настроением. Как минимум, бывало и похуже, знаете ли. Но, кроме шуток, если вдруг хочется воспарить к вершинам духа, а не очень получается, то оставайтесь с нами. Будем вместе воспарять под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится Лорен Кристи. Да, прямо сейчас. Натали Имбруглия на Радио 7. Добрый вечер.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайны.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде.
3: Синоптики обещают завтра в Москве переменно облачное небо и перманентные дожди на протяжении дня. При этом до 29 выше 0 на термометрах и ветер не более 9 метров в секунду.
2: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция